не вынула вовчий сивина, то я ничего не несу до дому, лишь горточок второго полотна и вышите моє життя.

Представьте себе картину. На дворе 1776 год. Это июль. В большой просторной комнате на втором этаже трехэтажного дома сидит молодой мужчина. Старательно пытается что-то написать. Возле него лежат груды скомканной бумаги. Кажется, он хочет выразить какую-то мысль, но у него не получается. И в какой-то момент еще один скомканный листок летит под ноги, и кажется, этот человек уже сдался. Но вдруг его осеняет мысль. Его осеняет мысль. Да, счастье. И он пишет: «Жизнь, свободу и стремление к счастью». Этот молодой мужчина – это Томас Джефферсон, который писал Конституцию, который писал Декларацию независимости. Этот человек долгое время искал то, что же, зачем эти люди приехали в эту страну, почему они воюют с Англией, для чего им это все. И он пришел к такому выводу, что все, что человек хочет в своей жизни, это быть счастливым. И его стремление к счастью является законным. Как вы думаете, зачем мы все делаем, то, что мы делаем здесь, на этой земле? Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы быть счастливыми. Мы ходим на работу, мы устраиваем семьи, мы зарабатываем деньги, мы что-то делаем, чтобы быть счастливым, чтобы чувствовать себя хорошо. И, в общем, это не есть плохо. Если мы зарабатываем деньги, мы чувствуем себя безопасно. Если нас уважают, мы чувствуем себя значимыми. Если нас кто-то любит, мы чувствуем себя ценными. Это все то, что дает нам чувство счастья. Все, что человек делает, направлено на то, чтобы прийти к счастью. И также то, что он хочет, это избежать всяких тревог и переживаний. Это то, что он делает в своей жизни. С самого начала творения, с самого начала этой истории человечества, человек понимал, что его счастье неразрывно связано с Богом. Его счастье неразрывно связано с тем, чтобы Бог благословлял его, посылал ему все нужное и необходимое. Долгое время некоторые люди, они откидывали Бога, и они служили идолам. Они все равно надеялись, что эти идолы им помогут как-то хорошо прожить, и что если они будут приносить им жертвы, они будут иметь какое-то благословение. Богоискание – это то, что заложено в человеке, и каждый человек в какой-то момент задается вопросом: есть ли кто-то выше меня, есть ли кто-то в духовном мире? Я прочитаю послание к Титу, 1 глава, 1-2 стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих по знанию истины, относящийся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Апостол Павел пишет о том, что была некая вечная жизнь, которую Бог приготовил еще до создания мира. И это, в общем, прекрасно. Мы верим все в то, что есть вечная жизнь. Но что же такая эта вечная жизнь? Когда человек жил на этой земле, когда он пытался найти Бога, он приходил к тому, что были пророки, которые говорили ему, как поступать правильно. «Делай так, и будешь иметь благословение. Не поступай так, как Бог не хочет, потому что ты будешь терпеть какие-то лишения, какие-то переживания». Почему Бог ставит какие-то правила для человека? Почему Он давал заповеди, давал законы и давал постановления, как человеку жить? Вы задавались когда-нибудь таким вопросом? Бог дал заповеди для того, чтобы в них показать дизайн, который Он придумал для человека. У каждого существа, у каждого творения и, в принципе, у каждого предмета есть какое-то предназначение, есть какой-то смысл, для чего оно было создано и что Творец хотел сделать или что Он хотел показать этим. Так вот, счастье – это тогда, когда человек соответствует Божьему дизайну. Если человек не соответствует Божьему дизайну, если он живет по-своему, не так, как запланировал для него Бог, он не будет счастлив. Вопрос: а почему человек может не соответствовать Божьему дизайну? Если все, начиная от самых мелких атомов этой вселенной до
самых больших планет, все подчиняется твердому закону Божьему. Все действует так, как Он запланировал. Почему же человек может делать не так, как Бог хочет? Почему человек может не соответствовать Божьему дизайну? Потому что у человека есть свободная воля. И эта свободная воля привела его к очень плохим последствиям, когда он узнал грех. Человек после грехопадения, он слеп. Ему кажется, что здесь, на земле, он может иметь это счастье, забыть о Боге и жить по-своему, жить так, как он хочет. Дьявол предложил альтернативу для человека. Он сказал, что ты можешь быть как Бог. Он сказал, ты можешь жить и быть счастливым по-своему. Тебе не нужен какой-то чужой дизайн. Ты можешь создать свою собственную жизнь по своим правилам. Живи, как хочешь. И вся история, все то, что мы видим в Библии, это есть путь человека от того, что от тех заповедей. Все время народ израильский уходит и пытается сделать что-то свое, придумать какой-то свой путь. Там идолы, там какие-то другие народы, там еще какие-то проблемы. Все время они пытаются сделать что-то по-своему. Но наш Иисус Христос пришел в этот мир. По великой милости Божией Он пришел, чтобы дать нам спасение. И одна очень большая сторона жертвы Иисуса Христа – это то, что Он показал нам, что земная жизнь должна быть принесена в жертву для Бога. Иисус Христос, Он мог иметь здесь все на земле. Он мог иметь славу, Он мог иметь все богатства, Он мог иметь все, что Он хотел. Но Он отказался от этого для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Он сказал, «Пища моя – творить волю пославшего Меня». Так вот, счастье для человека в том, чтобы соответствовать Божьему дизайну. Счастье для человека в том, чтобы творить волю того, кто его сотворил. Нет для человека другого счастья, нет для человека лучшего счастья, чем соответствовать Божьему замыслу. Истинное счастье в отречении от своей воли и покорности Богу. Когда человек покорен Богу, он может соответствовать тому дизайну, который Бог придумал с начала мира для человека, для Адама. И тот образ жизни, который Адам утратил в раю, теперь во Христе Иисусе мы можем иметь. Будем молиться Богу, чтобы Бог помогал нам помнить о том, что наша жизнь сокрыта в Нем. Иисус Христос совершил для нас великую жертву, чтобы мы могли жить для Него, жить для Бога. Он не жил для себя, Он жил для нас, и будем жить для Него. Аминь.

Я прочитаю из книги Притч, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни». Мы часто говорим о нашем сердце. И вот о чем здесь написано, мы сейчас поговорим. У нас есть физическое сердце. Это, наверное, центральный орган в нашем теле. Один из самых важных органов, ну, самый, наверное, важный орган в нашем теле – это наше сердце. Интересно, что этот орган так работает всю нашу жизнь, кто прожил мало или кто прожил 90 или 100 лет, этот орган все время в работе. Все время работает. Сжимается, сжимается, качает, качает и качает нашу кровь. И не устает. И если этот орган устанет качать нашу кровь, нам надо готовиться к вечности. Вот я так посмотрел данные некоторые. За 70 лет сердце сокращается 2 миллиарда раз. Вот представьте себе, не устает, без конца. Вот рукой попробуйте вот что-то делать, она у вас быстро устанет. Отжимать что-то вы будете, быстро устанет. А вот сердце, мы живем, не замечаем его, оно все время в работе. Вот сердце перекачивает кровь за одну минуту 6 литров, за час 360 литров крови, за сутки 8640 литров. Вот представьте, трак, бочку трака, да? Вот наше сердце перекачивает столько за сутки крови. Это только подумать. За один год 120 тонн крови перекачивает, а за 75 лет 180 миллионов литров. Это вот чудесный орган такой, братья и сестры, и он все время работает. И из него, понятное дело, это источник нашей жизни. Она снабжает наше тело кровью. Но я хотел поговорить сегодня не об этом сердце. Я хотел поговорить сегодня о том, о чем здесь написано в Священном Писании. «Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни». Можно подумать, что это идет речь о нашем физическом сердце, из которого источники жизни. Но, братья и сестры, у нас есть еще духовное сердце, о котором мы говорим. Мы же понимаем, да, что чаще всего речь наша идет не о физическом нашем сердце, а о духовном. И вот это хранить надо сердце. Конечно, нам физическое сердце тоже сохранять надо, но духовное сердце – это источник всей нашей духовной жизни. Например, давайте вот подумаем. Вот бывают такие моменты, когда мы что-то решаем. Нам трудно решить. Вот разум наш и так, и так, и так. Даже вот, ну, представьте себе, вот друг говорит какому-то другу или подруга подруге, говорит, вот я думаю об этом. Как мне, какое решение мне вынести? И никак не прихожу к никакому решению. И друг советует, или подруга советует, а что тебе сердце говорит?
Послушай, что тебе сердце говорит. И вы знаете, братья и сестры, чаще всего бывает так, что человек вот это внутреннее решение выносит, порою даже, ну, в противоречие своему, скажем, разуму, в противоречие тому, что подсказывает рассудок. И это решение бывает правильным. Это внутреннее, значит, вот это решение. Причем заметьте, что так бывает и не только с верующими людьми, и с неверующими так бывает людьми. Внутреннее решение у всех, и у верующих, и у неверующих есть. И вот это мы говорим о том, что это вот сердцем, сердцем решили мы что-то, сердцем слушаем, да? Но что это такое, сердце наше, братья и сестры? Вот говорят, мы сейчас слушали, брат говорил, что злое сердце, да? Читал он Священное Писание, злое сердце. Но это же не физическое сердце злое, а духовное сердце злое. Или говорят, это поступок чистосердечный. То есть это от чистого сердца сделан поступок. Это сердце внутреннее там, да? А что это такое? Что это за орган такой, братья и сестры? Вот написано в Священном Писании в Луки 6 глава, 43-45 стих. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают виноградника с кустарника». Винограда с кустарника. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Ну, мы эти слова не можем под сомнение поставить. Это сказал сам Господь наш Иисус Христос. Это сказал тот, кто знает нас досконально, вот, наше состояние, и Он сотворил человека. Поэтому мы должны видеть, что здесь вот так сказал Господь. Если ты переживаешь за свое духовное состояние, видишь себя в чем-то неправильном, что ты с чем-то борешься, у тебя какие-то проблемы, то нужно смотреть не на кого-то. Скажем, какой-то случился случай, ты кого-то обвиняешь вот в чем-то. Вот. А посмотреть на себя надо. Что-то с моим сердцем внутренним там не в порядке, если я что-то не могу побороть. Потому что оттуда все исходит. Так сказал наш Господь, что оттуда все исходит. Так вот, друзья, что это за орган такой? Если мы знаем, что это за орган такой, то мы знаем, как его сохранять, как его сберечь. Давайте прочитаем в послании Римлянам, во 2 главе, 29 стихом, мы читаем такие слова. «Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога».

Апостол Павел говорит, что тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу. Братья и сестры, я размышлял вот над этим и думаю, что самый центральный орган наш духовный – это наш дух. Это наш дух. Вот когда Господь сотворил человека, Он в него вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой. Частица Бога в нас сегодня. Мы этим живем, это наш дух. И наш дух, если мы не рожденные свыше люди, он разобщен с Богом. А если мы рожденные свыше, то наш дух соединен с Духом Бога. Но вот этот наш дух, эта частица Божьего естества в нас, она живет и в мирском человеке она, и у нас. И когда вот человек, мы говорим, сердцем послушай, да? Послушай, что оно тебе говорит. Я думаю, что это вот именно решение в духе. Это то, что подсказывает человеку дух. Мы не знаем другого органа центрального, как дух наш. И это важно, братья и сестры. Чем мы питаем наш дух, тем мы и живем. Чем мы напитаны, это наше существо. Вот мы воспитываем наших детей. Родители воспитывают своих детей. И мы им говорим, учим чему-то, мы их не хотим плохого, чтобы они жили правильно и так далее. Каждый отец и мать воспитывает своих детей. Нас воспитывали, мы воспитываем, дети наши вот воспитываемые сейчас. Братья и сестры, и то, что откладывается там родителями, церковью, вот Словом Божьим, Господь ложит, этим мы питаем наш дух. Но бывает сегодня столько проблем много. Почему? Потому что столько питания сегодня предлагает этот мир уже с подросткового возраста, с юношеского возраста. Дети питают сами себя. Чем? Находят чем питать. И бывает это воспитание еще мощнее, чем родительское, братья и сестры. Если человек там весь в интернете, там или еще как-то где-то там, все питает нас, нас все воспитывает. Воспитание – это слово «питать». Вот все, что мы туда откладываем, откладываем, все потом выходит оттуда. Если я гневливый человек, если у меня зло там где-то постоянно прорывается, я могу обвинять кого угодно. Обвинять собеседника своего, обвинять родителей, обвинять родственников, там, младших, детей, кого угодно. Я могу всех обвинять. Но надо посмотреть на себя, почему у тебя оттуда, там, исходит это. Или ты сварливый, или ты не можешь ужиться с кем-то. В чем проблема? В ком-то проблема? Да вот так сосед у меня такой, да там вот тот такой. И все. И посмотришь по жизни у этого человека, все не такие. И тот не такой, и этот не такой, и на работе не так, и все не так. Если я вижу в своей жизни такое, братья и сестры, я должен подумать, почему? Почему у меня все плохие? Откуда это идет? А может, мне на себя надо посмотреть? Может, из моего духа это идет? Может, я себя чем-то питаю не тем? Это может быть совершенно нездоровая пища, и она только портит мой дух, и от этого проблемы в моей жизни. Знаете, друзья, это тоже источник жизни, вот духовной жизни, наше сердце. Так вот, чем отличается человек, рожденный свыше от нерожденного? Я уже сказал, в человеке рожденном живет Дух Святой. И он направляет наши мысли.
И Он направляет наши мысли. Он направляет наши решения, если мы их слушаем. Если мы прислушиваемся того, что говорит наш Господь нам. Через Писание, через вот этот сердечный голос, через Дух наш. Но если человек живет без Бога, там и питается чем-то таким злым, то зло и будет жить в нем. Я хочу прочитать место Священного Писания, записанное в книге «Бытие», 4 глава. Я буду читать с 3 по 10 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? Братья и сестры, это первые люди. Их родители Адам и Ева, наверное, учили их. Говорили о Боге им. Почему? Потому что они знали о Боге, они жертвы Ему приносили. Наверное, вот они были научены своими родителями. И Авель, видимо, поступал в жизни своей правильно. И Господь это воспринял, его жертву, и он воспринимал Авеля. А Каина? А к Каину были вопросы. У него был, ну, какой-то другой стиль жизни. Он поступал неверно. И Господь не принял его жертву. И почему он ее не принял? Тут явно написано, почему. Потому что ты не делаешь доброго, он говорит. И заметьте, что он доброго не делал, но Господь все равно его останавливал. И у него зло в сердце уже было там. А он говорит, Господь ему говорит, что грех лежит у двери. Но ты господствуй. Он предупреждает его. Он не хочет его падения. У какой двери лежит грех? Да вот у двери духа его, у двери сердца, он в духе уже там решил убить брата своего. И мы видим, что Господь останавливает Каина. Но Каин сделал этот грех. И даже после уже падения Господь ему выносит приговор, но он с ним разговаривает. Братья и сестры, зло, которое живет в сердце человека, это, вот брат сейчас говорил о злом времени, да? Но оно исходит из сердца человека, потому и зло творится. Потому зло и творится. Мы читаем Матфея 15, 18, 19 стихи. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления», ну и так далее. Братья и сестры, это исходит из нашего сердца, и это нас оскверняет. Это оскверняет. К сожалению, это происходит из разобщенного с Богом сердца, и это может случаться и с христианами.
Написано в Священном Писании в Ефесянам 4 главе 30 стихом: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Братья и сестры, почему у нас иногда бывает уныние? Нету сил духовных. Наверное, многие это переживали в жизни своей, а может, все переживали. Когда-то у нас подъем, когда-то у нас радость, общение, а когда-то бывает такой момент, когда опустились руки, ты смотришь, что ты не можешь победить какой-то грех, приходит вот эта проблема духовная, бессилие такое. Это нужно смотреть на свой дух, на свое сердце, на свой дух, братья и сестры. Чаще всего где-то происходит разобщение с Богом и в молитве, в чтении Священного Писания. Мы заняты чем-то другим, питаем свой дух чем-то другим, что-то совершенно, а потом оно вылазит наружу. Оно наружу вылазит. Хочем мы, не хочем, тем, чем мы напитали себя, это наша сущность. Мы, может быть, думаем, что нет, я другой. Это я просто вот там смотрю, читаю, я другой. Нет, братья и сестры, нет. Сейчас еще другой. Через немного будешь тем, что ты, чем ты питаешь себя, будет это вылазить наружу. А вот

и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей любви, великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, и оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы, некогда бывшие вот такие, по благодати Божией стали другими. Он возродил нас, Он сделал нас другими. И что Он сделал? Он посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Братья и сестры, апостол Павел не говорит, что мы будем посажены на небесах. Он говорит, вы уже там. Если вы имеете общение с Богом, если Дух Святой живет в вашем сердце, если вы заботитесь о вашем сердце, питаете Дух ваш, то вы уже на небесах посажены во Христе Иисусе. Это место гарантировано вам во Христе Иисусе. Братья и сестры, мы сегодня отличаемся от этого мира. Мы особенный народ. Но только в том случае, если мы во Христе Иисусе. Поэтому и написано, больше всего хранимого храни сердце свое. Братья и сестры, мы очень бываем беспечны по отношению к своему духовному сердцу. Сколько раз я замечал в своей жизни там. Итак, мы живем, как будто, живем каждый день, что-то читаем, что-то смотрим, что-то иногда задумаешься и думаешь, это тебе польза от этого или не польза, или вред только. Это обязательно отложится и воспитает тебя, хоть тебе 70 будет лет. Оно принесет свой плод. Поэтому, братья и сестры, мы должны благодарить Бога за то, что мы имеем с Ним общение, что мы сегодня народ Божий, что мы посажены на небесах. Мы сейчас будем молиться. Я хочу предложить вам поблагодарить Бога за такое особенное место, которое мы занимаем. Он с нами, братья и сестры, а мы с Ним. И там, где Он, как написано в Священном Писании, и мы там будем, мы уже там в Духе, братья и сестры. Благослови нас, Господь, помолимся Ему. Аминь.

дал Иаков Исаву кушанье и хлеб, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Бытие 25-34. Он первенец, ему по праву благословение дается. За чечевичный суп с приправой свое он продал первородство. Иаков приготовил кушать, и кушанье благоухает. Исаву только это нужно. Дай мне поесть, я умираю. Садись, сказал Иаков брату. Нет, подожди одну минутку. Продай мне первородство право. Продать тебе за суп нетрудно. Исав был голоден. Он чрево хоть чем-нибудь хотел наполнить. Подумаешь, родился первым. Голодному какая польза? И сжав в руке кусочек хлеба, Исав над миской склонился. Он больше первородным не был. Он сам на это согласился. А первому давалось много. Того, кто первенцем считался, благословлял отец пред Богом. Исав быть первым отказался. И был благословлен Иаков. Жалел Исав, что так случилось. Он горькими слезами плакал. Искал отцовскую он милость. Но все напрасно. И не нужно бросать кому-то обвинение. За сытный суп ты пренебрег благословением. Всем христианам в Божьем Сыне благословение дается. Но дьявол предлагает ныне: продай свое мне первородство, поешь, я приготовил кушать, ты голод утолить свой сможешь. Не верьте, дьявол лжет искусно. И ни за что не соглашайтесь, и миску с супом не берите, спасением не пренебрегайте, если умереть, умрите. Вы первенцы, и вам по праву благословение дается, и чтоб не плакать, как Исаву, не продавайте первородство. Аминь.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая.